Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
1: Жми больше всех на этой неделе
0: и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
2: Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+. Мы в сети. Сайт dfm.ru.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потом.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 6 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная, 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
12: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что

0: Большой склад проверенных автомобилей Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону. 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Чао, рагатцы. Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор. Мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
1: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на My Magnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: круглосуточно.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Да, Т-банк 0+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 6 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика РФ.
4: О, Ямал, Волга, окружное шоссе, дом 9, помещение 29. УГРН 12-43-54-16.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
6: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
8: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-300-043-00.
9: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
11: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт Картинг». Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров, 16 картов для взрослых и детей, система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще не забывай.

Радио DFM. В Москве 8 часов. Радио DFM.

0: Летний пати-тайм с Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
1: И пока хорошо нам известна утренняя компания Саймон и Кати наслаждаются тем, что можно вставать не по расписанию, ну, по крайней мере, им и не заводить будильники. Это делаю я с вами, да, завожу будильники, просыпаюсь, готовим кофе и настраиваемся, как-то настраиваемся на рабочий день. Ну, я думаю, что это у нас неплохо с вами получается. Меня зовут Тимур Белов, весь август, пока шоу «Разбудильники» в отпуске, буду просыпаться в вашей компании, ну или вы в моей, в общем, будем заниматься приятными делами. Всем привет, желаю сегодня вам отличного настроения, новый летний день. Чем вы там, интересно, занимаетесь, а? Собираетесь на работу? А может, уже в пути или вовсю работаете? Да, в тех городах, у кого уже там, я не знаю, ну, 10, может быть, или 12 часов. Ну, те, разумеется, трудятся, поэтому вам рабочий привет. Ну и давайте не забудем о тех, кто вдруг оказался в отпуске. Ну, таким вот людям уж точно будет чем заняться. В этом я вообще нисколечко не сомневаюсь. Так, я предлагаю что делать? Предлагаю добавить еще больше летнего настроения под музыку. Что могу сказать? Отличные саундтреки этого лета у нас впереди. Алекс Гаудино и Шера Watch Out. Будем смотреть по сторонам, а также Calvin Harris, Jay-Z и Satisfy. Они впереди. Доброго утра!
0: Summer party time. Летний party time на Радио DFM. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах FitService диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatnefts.ru.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.

0: Summer Party Time.
1: Летний Party Time на радио DFM.
2: Послушали работу под названием «Иногда». Здесь на радио ФМ Филатов Кэрос. Летний патчтайм продолжается. Вот эти ребята уж точно создают идеальные треки. И настолько их много в их копилочке, что каждый подойдет, мне кажется, под определенные случаи в жизни. В общем, все у них идеально. Ну, если кто-то стремится к идеальности в музыкальном плане, то наши девушки тут недавно приняли участие в опросе. И знаете, что выяснилось? Выяснилось, что 48% россиянок считают врача идеальным мужчиной. Вот так-то, да. Но не стоит огорчаться представителям других профессий. После врачей по списку идут пилоты, спасатели, тренеры, представители творческих специальностей. Эксперты объясняют, что такие профессии ассоциируются у девушек и женщин с ответственностью и умением сохранять самообладание в сложных ситуациях. Вот такие дела. Ну, я думаю, что после такого вопроса можно сделать вывод, что у девушек немного изменились предпочтения. Теперь сантехник, который спешит на помощь и с просьбой прочистить засор, ушел на второй план. На первом месте... доктор. Вот такие вот дела. Вот такая вот реальность.
3: Реклама на DFM. Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца августа.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейку J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейку J6» от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. «Джейку J6» готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: ООО «Стройландия.ру» 46-09-61, город Оренбург. Айстартамчик 28А. ОГРН 115-565-804-39-61.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: На Радио ДФМ прямо сейчас в летнем почитаем Каскада. И трек проверенный не одним десятилетием уж точно. 20 лет ему. Miracle послушали прямо сейчас. С проекта Каскада я предлагаю переключиться на планы. Чем мы будем заниматься в ближайшие минуты, давайте узнаем. Ну, во-первых, я вам гарантирую встречу с Аланом Уокером. А во-вторых, мы с вами будем играть. Кинобрейк у нас на горизонте. Давайте быстрее набирайте номер и дозванивайтесь, потому что будут хорошие подарки. 8-495-956-1012. 8-495-956-1012. Набирайте как можно быстрее. Желаю вам удачи. Пусть именно вам сегодня повезет.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comfageta.t2.ru.
9: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
15: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
19: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
21: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
20: Обслуживаться у вас можно?
21: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
22: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
24: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
25: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
26: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: А дальше тусовка.
27: On DFM.
1: Потому что Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ.
1: Ну, а я тем временем готов уже представить сегодняшнего участника кинобрейка. Дозвонился на номер +7 495 956 1012. Тем более, сделал это быстрее всех. Павел, водитель из Владивостока, присоединяясь к моей компании. Паша, привет, доброго дня желаю тебе. У нас-то доброе утро, доброе. У вас там уж точно день, да.
2: Доброе утро, у нас день.
1: День, и причем жаркий день. Я посмотрел погодку, у вас там под 30 практически. Как спасаетесь?
2: Да, кондиционер, ага. И мороженое.
1: О, мороженое, кондиционер. Что больше нравится? В жару? Я думаю, что тут сложно выбрать.
2: И то, и другое.
1: Согласен. Паш, по трем подсказкам тебе сегодня нужно будет угадать загаданный фильм, сериал или актера. Я для тебя выбрал очень известный фильм, и я надеюсь, ты справишься с заданием. Три подсказки готовы. Ты тоже?
2: Готов.
1: Ну, в таком случае мы начинаем. Поехали, да.
0: Подсказка первая.
1: Режиссером этого фильма стал очень известный человек. Он снял такие фильмы, как «Список Шиндлера», «Назад в будущее». А вот главную роль в этом фильме исполнил актер, которого часто называют «Мистер Голливуд». Вот такое вот у него прозвище. «Мистер Голливуд». Видимо, очень известный.
2: Пока нет.
1: Ну
2: вариантов.
1: Как так? Ну ладно, посмотрим. Может, вторая подсказка пригодится.
0: Подсказка вторая.
1: Основная цель главного героя — это не просто вот выжить, а собрать автографы всех великих джазовых музыкантов не для себя, а для своего отца, который очень сильно мечтал об этом всю жизнь. Вот такая вот у него основная мечта. Представляешь?
2: Представляю.
1: А ну, а ты хорошо
2: представляешь. Давайте третью подсказку.
1: Ладно, я не против, хорошо.
0: Подсказка третья.
1: Ой, тут вообще все просто. Самолеты, стюардессы, пассажиры, взлет, посадка. А вот еще небольшой фрагмент из этого фильма. Очень узнаваемый фрагмент. Слушаем.
3: Зачем конкретно вы приехали в США, мистер Наворский?
4: Желтое такси, пожалуйста. Везти меня до... Рамадаин 161 Лексингтон.
1: Ну, вот такая вот загадка. Павел, как ты думаешь, что это за фильм?
2: Если честно говоря, я затрудняюсь ответить.
1: Везите меня, пожалуйста, в Владивосток, улица Советская.
2: А можно еще раз третью подсказку?
1: Да нельзя уже, все, только один раз. Нет ответа у тебя получается, да?
2: Нету.
1: Мне очень жаль, очень. Я прям был уверен практически на все 100%, что ты угадаешь этот фильм. Это была картина под названием «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли.
2: Нет, не знал.
1: Сегодня международный аэропорт Шереметьево отмечает день рождения, вот поэтому я подумал, что почему бы нам, собственно, не загадать этот фильм на аэропортную такую вот тему. Да ты явно знал. Вот прямо сейчас введи в поисковик «Терминал» с Томом Хэнксом, первая картинка, ты сразу знаешь эту картину. Просто ты, наверное, не запомнил название. Человек, который много-много лет прожил в аэропорту. Такая вот история.
2: Понял.
1: Ладно, Паш, всему Владивостоку передавай привет, там, держитесь, мороженку прямо сейчас, двойную порцию после кинобрейка. Договорились, счастливо, пока.

0: дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика.рф.
1: ОГИМАЛ. Волга, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29. УГРН 12-43-54-916.

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час, деньги наличными.
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Summer Party Time.
1: Летний Party Time на радио DFM.
2: И с большим удовольствием отличного летнего утра желаю всем без исключения. Желаю я, Тимур Белов. Ну, судя по вашим ответам, Максим. Номер давайте напомним на всякий случай. 965-115-5-115. Кто чем только не занимается в этот понедельник. О, нет, не понедельник, сегодня у нас уже вторник. О, простите меня, пожалуйста, перепутал дни недели. Но такое бывает. Вот Гена, например, пишет, что готовит отчеты и уже на работе находится. У Маши двое детей, которых она отвела в садик, и сейчас идет на йогу, будет заниматься собой, наслаждаться этим летом. Прекрасно. Но у слушателя Александра совершенно другая история. Давайте ее послушаем. Александр, что там у тебя интересного? Рассказывай. Чем занимаешься? Слушаем тебя.
3: Привет, Тимур. Привет, ДФМ. У меня отпуск кончился. Надо работать, а так лень.
2: Саша, держись. Вот увидишь, пару часов на работе и отпуска словно и не было. Да. Чем мы будем заниматься в этом часе? Не забудем про рубрику под названием «Ом-ом рандом». Там исполните одно из ваших музыкальных желаний, поэтому дождитесь обязательно. Ну а пока те, кто у нас впереди. Рио, Shine On и также Джон Саммит, Shades of Blue. Буквально через пару минут дождитесь.
1: Let's party! Летний Party Time. Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
15: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
16: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
17: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
18: Welcome back, and right now...
0: теперь тусовка.
18: Он DFM.
0: DFM.

0: нам не только полезно, но и необходимо действительно. Catch. Послушали.
1: Summer party time. Летний party time. На радио DFM.
0: Особенно это касается спортивных мероприятий. Вы только вот вспомните, как мы часто себе говорим: ну все, с понедельника обязательно точно пойду в спортзал, буду заниматься и все такое. И наступает этот самый понедельник, и ничего в итоге не происходит. Но в Австралии кое-что произошло, причем очень интересное. Мужчина по имени Эндрю попросил своего личного ИИ-помощника забронировать утреннее занятие в фитнес-клубе, потому что ему лень было этим заниматься. Он такой: ИИшечка, сделай, пожалуйста, все за меня. На ближайшее время ИИ свободных окошек не увидел, но и решил, собственно, что сделать? Взломать систему. Нейросеть не только записала мужчину на несколько месяцев раньше положенного срока, но и удалила из списка ожидания реального человека, который стоял на его месте. Поставила на место своего хозяина любимого. Ну, когда, собственно, шокированный мужчина все это узнал, он потребовал вернуть все назад, а ИИ ответил следующее: плохие новости, я не могу вернуть их обратно. Все, я все уже сделал, все выполнил. В качестве искупления, правда, этот самый помощник помог составить письмо разработчикам уязвимого софта с отчетом об ошибке безопасности. Все. Вот и все. Поэтому Эндрю из Австралии. По-любому придется идти в зал. Спорт, привет тебе, дружище. Давай там, не подведи.
1: Реклама на
2: Официальный дилер BelGee Marten. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGee на привлекательных условиях всегда в Marten. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейку J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейку J6» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейку J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
5: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте. Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт Картинг». Современный карт. Картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70-72-82.

Я не знаю, как у вас, у меня перед глазами всегда одна картинка. Пятница, вечер, работа уже позади. Вот именно этот трек в ушах. Turn the light off, это Кото и Джон здесь на Радио ДФМ. А что у нас впереди ожидается здесь, в летнем пати-тайм? Давайте узнаем.

0: где будет исполнено одно из ваших музыкальных желаний. Но чтобы оно исполнилось, нужно для начала отправить свое сообщение. Макс, 965-115-5-115. Набирайте название трека, имя исполнителя, и вполне возможно, вам сегодня повезет и выберет ваш рандомайзер.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на банк.ру. Аутебанк 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
14: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
15: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич 3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
16: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
21: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: А дальше тусовка.
8: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

В этом случае, как говорится, минимальные затраты, зато какой потрясающий результат. Да, вы просто берете телефон, отправляете в Макс свою музыкальную заявку и после этого уже начинаете ждать, выберет вас рандомайзер на этот раз или все-таки повезет кому-то другому, вот вам или другому человеку. Ну, на всякий случай запомните Макс DFM 965-115-5-115, 965-115-5-115. Именно на этот номер принимаются ваши музыкальные заявки. Посмотрим, давайте, что прилетело уже к этой минуте. Какие просьбы. Привет, Тимур, для нашего веселого коллектива логистов. Пожалуйста, поставьте Леди Гагу, Алехандро, это Елизавета просит. Альберт Брайт Уайлд, такое предложение. Артика Асти Кукла, Джонни и Федук Лето, Love Times от Кэти Перри, Pink, Just Give Me a Reason, такая музыкальная просьба. И кому же повезет на этот раз? Буквально несколько секунд, и рандомайзер остановится, и мы все это обязательно узнаем. Итак. Внимание, сообщение от Юли. Пишет она следующее. Джонни и Федук Лето. Совместная работа Джонни и Федука Лето. Пока я ищу этот трек. Кстати, вы видели недавно, как Джонни сделал сюрприз молодоженам и приехал к ним на свадьбу? Это были поклонники, они просто написали в социальных сетях: «Джонни, приезжай на свадьбу, мы хотим тебя видеть». Он увидел это сообщение и решил вот так вот обрадовать их. Там столько эмоций было. Да. Трек найден. Запускаю прямо сейчас. Такое летнее настроение, хорошее настроение. Летний пати-тайм. В рубрике «Ом-Ом Рандом» исполняется очередное желание. На этот раз слушательница Юлия. Слушаем Джонни Федук.

0: хочешь перетянуть и отремонтировать диван, звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
1: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: этим треком, как в первый раз. Помните, да? Давайте бросим Дэнни на Radio FM. Работа под названием Make Me Feel прямо сейчас в ваших динамиках.
1: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Radio FM.
0: Ну а мы тем временем в летнем режиме продвигаемся вперед. Берем от этих солнечных дней все, что можно взять. Ой, на самом деле хочется верить, что в вашем городе сегодня хорошая погода. Ну, а ну-ка напишите. Я могу надеяться, а вдруг в вашем городе там сейчас не плюс 30, или наоборот, самая настоящая летняя жара. У кого плюс 30? Какие города? Обмениваемся таким прогнозом погоды в нашем Макси 965-115-515. Но даже если в вашем городе сегодня дождь, и вы наслаждаетесь этой прохладой, которую давно ждали, тоже можете об этом сообщить. Вы пока будете отправлять свои метеонаблюдения, я тут вас буду снабжать отличными треками. Сэш, Адаланте, Мадонна, Мартин Гаррикс впереди у нас, трек под названием «Бизар». И в этом часть мы обязательно с вами поиграем в квиз, поэтому ничего не пропустите.
1: Летний пати-тайм. Реклама. On DFM.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

Thank you.

0: Summer Party Time.
1: Летний Party Time на радио DFM.
2: Мгновением ранее замечательно Билли Айлиш, как всегда, делает вид, что работает на 30%, но за этим на самом деле скрывается колоссальный просто труд. Bad Guy послушали на радио DFM в летнем Party Time. Время на работу мы всегда найдем, да, с этим даже не поспоришь, а вот свободных минут на то, чтобы посидеть там, я не знаю, в социальных сетях, обменяться мемами с друзьями, вы понимаете, да, это на это времени всегда предостаточно, это святое. Так вот, специально обученные люди почитали, сколько времени за жизнь человек проводит в телефоне. Теперь внимание. Почитали, значит, да? Если сидеть за экраном по 4 часа в день, на это уйдет около 10 лет жизни. А если проводить в телефоне по 8 часов каждый день, за всю жизнь на это уйдет около 21 года. Вот так вот. Угу. Почитали? А теперь задайте себе вопрос. Сколько вы сидите? 4, 5, 6, 7... Или все-таки 8? На самом деле, не надо этого скрывать. Это же чисто мы. Вот с телефоном идешь в ванную комнату по своим делам, да? Возвращаешься к своей второй половинке. А она тебе в ответ следующая.
3: Прошло уже 84 года.
4: Реклама на DFM.
5: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде. 70 72 82. DFM.
7: Then you promised was losing control. Crazy night. Intense.

Мне кажется, в отличной компании мы провели последние несколько минут. Это Алонсо, Питакер и Инна, причем вместе с ними тоже. Я надеюсь, вы ее узнали по голосу. Инна Мэтта, послушали эту работу здесь, на Радио ДФМ. А впереди, у меня для вас очень хорошее предложение. Вы только послушайте, что у нас там впереди ожидается. Готовы? Тогда поехали!

0: И, разумеется, ваши от нас, вам подарки. Поэтому набирайте как можно быстрее. Желаю вам удачи, и пусть именно вам сегодня повезет.
1: Лучших треков недели.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта — карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: никуда. Особенно сегодня, во вторник, 11 августа. Ко мне присоединяется замечательная девушка Светлана, домохозяйка из Краснодара. Там у них плюс 35, самая настоящая жара, самое настоящее лето. Света, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Привет всем.
0: Привет. Я думал, еще солнечный голос будет, Света. А ну-ка, посмотри там за окошко. Солнце светит, жара.
1: Светит, жара, духота.
0: Вот теперь уже как-то получше. Свет, сегодня квиз специально для тебя. Вчера в нем принимал участие Николай. У него три правильных ответа за одну минуту. Николай из Новосибирска. У них там, ну, гораздо прохладнее, скажем так. Я надеюсь, сегодня ты покажешь потрясающий результат. Ну, собственно, надеюсь. Сравнимо с той погодой, которая находится у тебя, ну, за окошком. Там солнышко, лето самое настоящее продолжается. Скажи мне, пожалуйста, в такую жару у тебя сейчас там кондиционер работает по полной?
1: Круглосуточно.
0: Ну все тогда. Тогда уж точно. Светочка не утомилась и сейчас покажет нам отличный результат. Итак, Света, сегодня 11 августа, вторник, у нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас, прямо для тебя. День рождения отмечает аэропорт Шереметьево. В честь какого русского поэта и писателя назван этот аэропорт?
1: Не знаю.
0: Александра Пушкина. Как называется магазин беспошлинной торговли, который находится в зоне вылета международных рейсов?
1: Duty-free.
0: Это правильный ответ. Международный день фу-фу отмечается 11 августа. Что такое фу-фу? Это блюдо африканской кухни или сорт китайского чая?
1: Китайский чай?
0: Нет, это блюдо африканской кухни. Праздник второй молодости сегодня. Послушай небольшой фрагмент и скажи, как зовут певицу, которая исполняет песню под названием Young and Beautiful.
1: О, господи, что-то знакомое.
0: Точно не Шакира.
1: Адели?
0: Лана Дел Рей. Ладно, засчитаю. Я точно уверен, что ты знала эту исполнительницу. 100 лет назад известная компания была объявила, что она начала работу по созданию цветной кинопленки. Что это была за компания? Это была Kodak или Panasonic?
1: Kodak.
0: Верно. Какой режим в камере смартфона помогает делать качественные снимки в условиях слабого освещения? Как называется этот режим?
1: Ночной режим.
0: Ночной, правильно. Ох, ночным режимом, я так понимаю. Света у себя в Краснодаре пользуется регулярно.
1: Бывает.
0: Да, засчитано. Так, подсчитываем количество правильных ответов. Ну, я думаю, побольше, чем у Николая вчера было. Mm-hmm. Ну, сейчас мы убедимся. Александр Сергеевич Пушкин, аэропорт именно, ну, Шереметьево, конечно, именно в честь этого русского поэта и писателя. Ну, память подвела, ладно, бывает. Duty free, зато засчитано. Блюдо африканской кухни тоже мимо. Лана Дел Рей, да, Kodak, да, ночной режим, да. 4 правильных ответа в своей копилочке, а это получается Света!
1: Спасибо.
0: Мы опередили супер. Сегодня Николая. Да, действительно супер. Ну и просто так я тебя тоже не отпущу. Ты получаешь у меня фирменный мерч от Радио ДФМ. Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Пора, мне кажется, Света, дарить тепло и радость. На счет 3 как можно громче слово «квиз» на всю страну, чтобы взбодрить абсолютно всех. 1. Ну, кто-то еще и спит сейчас в это время. Бывают и такие люди. 2. И Светлана, 3.
1: Квиз!

Представим эту компанию здесь, на Radio DFM. В летнем почитаем Hand Moss и Mwaki. Это самая работа, которая в прошлом году была очень долгое время на первом месте DFM Top 30. Ну а кто сейчас, к этому моменту нас лидирует? Сейчас я вам скажу. Another и 54 Ultra Talk to You. Ну, всех участников DFM Top 30 можете посмотреть прямо сейчас на нашем сайте dfm.ru. Я Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Всем желаю хорошего продолжения этого летнего вторника. Счастливо. Пока. Услышимся.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Ребята, всем привет, с вами любитель хлопьев без молока Борис Всемогущий. Настроение огонь, и вам немного отсыплю. И знаете, почему у меня такое настроение? Потому что с утра я решил разобрать свой балкон. И чтобы вы понимали, это не просто балкон, это портал в 90-е. Я нашел там зарядку от телефона, которая уже не существует. Диски с черно-белыми фильмами. Представляете, когда-то они такие были, когда были динозавры. Именно вот так все выглядит ностальгия 20 века. Я думаю, что у многих там есть похожие вещи, так сказать, свои скелеты в шкафу. И мы с вами, братья, по складу, по нафталину. Но если у вас там ничего нет, то я напоминаю, что в ближайшем часе у нас будет розыгрыш нашего фирменного мерча. Будет классная возможность пополнить свои запасы балкона. Так что слушаем Радио DFM и никуда не уходим.

0: Многие слышали, что во многих странах запрещены азартные игры. А знаете почему? Потому что очень многие часто теряют голову и не соображают, что делают. Именно поэтому, друзья, мир придумал розыгрыш фирменного мерча от Радио ДФМ. Плюс 7-495-956-102-101-2. Время получать подарки начинается прямо сейчас. Погнали. Плюс 7-495-956-101-2. Я жду.
1: Реклама на ДФМ. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокая качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Марина Мандаринка из Видного до нас дозвонилась, хочет отнять у меня фирменный мерч. Да мне не жалко. Привет! Как твои дела, дорогая?
1: Привет, привет, отлично.
0: Я рад. Солнце мое, расскажи мне, ты веришь в паранормальное явление полтергейст? Или, может быть, когда-нибудь вызывала пиковую даму?
1: Да, конечно. Да без этого.
0: Вызывала пиковую даму, а пришел кто?
1: Нет.
0: Муж. Вот так, вызывала пиковую даму на зеркале, а появился сзади муж. Ладно, готова поиграть?
1: Да.
0: Слушай, водную. Ты у нас маленький колдун, попала в Хогвартс. Знаешь, где это?
1: Почти.
0: Ну да, это где-то между Люберцами и Казанью. И к тебе пришел Волан-де-Морт. Там они так называют налоговую. Тебе нужно за 30 секунд назвать 5 заклинаний, которые заставят нечисть исчезнуть. Но каждое это заклинание должно начинаться со слов «Абра» и заканчиваться «Унус». Абра и заканчивается на унус. 5 заклинаний. Унус за 30 секунд. У тебя время начинается. Готово?
1: Да.
0: Погнали.
1: Абра, килимилия, унус.
0: Унус, так.
1: Абра, картошка, морковка.
0: Унус. Так.
1: Абракадабра, пошла сюда, туда-сюда. Унус.
0: Унус. Еще два.
1: Абра, между теми лями сями. Унус.
0: Унус.
1: Абра, кака мимиме. Унус.
0: Марина, да, да. Я тебя поздравляю, теперь ты можешь выбирать факультет. Слизерин, Гриффин или юридический. Какой хочешь.
1: Ой, да лучше уж не туда, не сюда.
0: Правильно, лучше узнать пиковую даму. Хумус, хумус, дарю тебе наш фирменный мерч от Радио ДФМ. Кому передаем приветы, дорогая?
1: Ой, детям моим передаю, которые сидят в машине и слушаются. Дочка мне теперь рада до ужаса.
0: Я тоже рад. Ты большая молодец, Марина.
2: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 6 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
5: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82.
3: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

Вместо сайта Radio.DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Кофе допился, потерял. С вами Борис Всемогущий на Радио ДФМ. Ну что, давайте поделюсь с вами очередной новостью за 300. В Норвегии мужчина вызвал полицию. Слушайте внимательно, потому что его жена не приготовила ужин. Нет, это не Нарния, это реальность. И слушайте, что было дальше. Приехал наряд полиции и провел с супругами воспитательную беседу. Вот это я понимаю, мужик решил проблему. Не сам пошел к плите готовить, не жену спросил, почему она устала, а сразу взял и позвонил в полицию. Это же целое преступление века, пустая кастрюля. И знаете, как они документально все оформили? Дело о несварении желудка. Вот так, мужчины, учитесь спасению утопающих от голода, дело рук самих утопающих. Ну а когда будет розыгрыш подарков, это, кстати, скоро, там тоже все в ваших руках, ушах, поэтому не переключайтесь.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.

0: Слушайте, как тикает время. Для кого-то это повод уйти на обед, кто-то сейчас побежит к любимой, признаваться в любви, или наоборот, в чем-то сознаваться. А для меня это время подарков, время дарить фирменный мерч от Радио ДФМ. Вам, дорогие мои, плюс 7-495-956-1-2, звоните прямо сейчас и дозванивайтесь. А давайте повторю наш фирменный номер еще раз, плюс 7-495-956-1-2. Звоните.
1: Реклама на ДФМ. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Тэбанк.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специально предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
12: Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свиридовой.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
12: 16+.
17: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
19: Этот демон необычный.
18: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
19: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
18: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
20: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай

0: Знаете, кто до нас дозвонился? Хасан из Таджикистана. Представляете, будет сражаться за фирменный мерч. Мне вот интересно, кто будет оплачивать счета. Привет, друг, как твое настроение?
1: Да, спасибо, здравствуйте.
0: Расскажи нам, Хасан, здравствуй, какая у тебя мечта? О чем ты больше всего мечтаешь?
1: Ну, честно сказать, мечта там много, не знаю.
0: Какой. Ну, самая такая сокровенная.
1: Ну, иметь хорошую машину какую-нибудь.
0: Какую машину ты хочешь?
1: Ну, допустим, Мерседес.
0: Мерседес, новый какой-нибудь, да?
1: Угу, да.
0: Ясно. Ладно, давай поиграем, помечтаем. Слушай правила. Представь, что ты пошел на рыбалку, закинул невод и поймал золотую рыбку. И она молвит тебе: Хасан, я готов исполнить 5 любых твоих желаний. За 30 секунд тебе нужно назвать 5 желаний, но каждое твое желание должно быть адресовано теще. Ты готов? Теща. Чтобы это желание было в адрес тещи. У тебя 30 секунд, 5 желаний. Погнали, друг мой.
1: Так, получается, теща, что еще жить?
0: Давай.
1: Здоровье, допустим.
0: Так, ага.
1: Здоровье. Благо, допустим.
0: Благо, хорошо.
1: Ага, иметь большую дачу, допустим, в Москве.
0: Давай дачу. Мерседес надо ей?
1: Еще раз.
0: Мерседес надо ей?
1: Ну, давайте Мерседес.
0: Пускай Мерседес у него будет. Давай, последний, друг мой.
1: А что еще? Или... Я думаю...
0: Все, зачем тёще? Реально, зачем? Зачем? Я тоже так считаю. Куда пятое желание? Хватит. Я тебя поздравляю. Дарю свою тёщу тебе. Шучу, фирменный мерч от Радио ДФМ. Кому будем передавать приветы? Хасан.
1: Передаю привет те, кто за рулем работает, водителям. Вот. Те, кто сейчас на дороге едет. Вот.
0: Спасибо тебе огромное, друг мой. Всем привет, кто за рулем, за водителем Мерседесом. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю стирать, и вы не любите.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно до плюс 15 градусов и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде. 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Не госпрограмма?
5: Ну а что же?
4: Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: У вас урожай?
7: И у нас урожай!
6: Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
8: ООО «Стройландия.ру», 46-09-61, Куатринбург, АЭС «Автоматик», 28А, ОГРН 112-565-804-39-61.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
11: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Man только что на радио DFM. Ну и все. Эпоха под названием «Папа не работает» или «Папа на работе уходит в прошлое».
1: В смысле?
0: В прямом, в России стартовал главный тренд десятилетия – вовлеченное отцовство. Доказательство тому – растущее число мужчин, гуляющих с колясками, играющих с детьми на детских площадках, а также ожидающих своей очереди за талонами к педиатру.
2: Молодцы.
0: Не то слово. Я вот тоже вскоре стану отцом, и для меня это выглядит нормальной реальностью, потому что корректное и полноценное воспитание ребенка возможно только через эмоциональную вовлеченность со стороны обоих родителей. Важна поддерживающая среда, здоровый микроклимат в семье. Ведь маме тоже нужен отдых и время на саму себя, чтобы в первую очередь оставаться женщиной, а не тащить все на себе, ибо папа решил пройти между струйками, отлынить от воспитания и мастерски прикрыться работой. Так уже не работает. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогат, и совсем скоро поиграем в Fake News и обязательно разыграем наш фирменный приз. А пока...
3: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Сверидовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Welcome back. And right now.
3: А теперь тусовка.
10: On DFM.

0: немножечко пришлось повременить с игрушкой Fake News, потому что мы ожидали Ольгу. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как проходит ваше лето, коротко?
1: Прекрасно.
0: Ведь оно скоро заканчивается, поэтому этот вопрос так актуален и важен. Успели ли вы все сделать за это лето? Если нет, попробуйте или постарайтесь. Ольга, Fake News, он называется игра. У меня для вас уже готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом вам озвучу. И вам тоже, дорогие друзья, не скучайте, пока мы тут с Ольгой развлекаемся. Ну а вы, Ольга, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас наш фирменный приз. А если ничего не получается, то бог бы с ним. Итак, Ольга, вот как выглядит первый. В Госдуме предложили переименовать Дальний Восток в Ближний, а Ближний в Дальний. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, нет.
0: В России Rolls-Royce и Bentley обошли по продажам Opel и Renault.
1: Думаю, да.
0: В Санкт-Петербурге женщине пришло уведомление о взыскании долга за неоплаченную парковку на 40 миллионов рублей.
1: Да, я читала эту новость, по-моему.
0: Ай вы, Ольга! Ай вы, молодец! Ну, тогда с победой, что я могу сказать. Даже итоги в таком случае подводить не приходится, ибо вы везде и во всем оказались правы. Я вас поздравляю.
1: Вау, супер.
0: Да, да, можете погладить себя по головушке. А еще вдогоночку получаете наш фирменный приз от Радио DFM.
1: Но... Круто, спасибо.
0: Просто так мы вас тоже не отпустим, ибо жаждем услышать ваши фирменные приветы.
1: Ну, всем привет, кто меня узнал. Я из Аксубаева, если что. Татарстан. Всем привет.
0: Великолепно. Я, кстати, скоро вернусь и расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campageta.t2.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
6: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
7: Этот демон необычный.
6: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
7: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
6: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Северной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1906 году во Франции запатентовали специальную технику для записи звука. И немое кино тут же перестало быть немым. В 1959 в Москве открылся международный аэропорт Шереметьево, а в 1969 в одном из клубов Беверли-Хиллз впервые выступила группа Jackson 5. И, конечно же, самое неотразимое впечатление на зрителей произвел 11-летний мальчуган по имени Майкл.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
1: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца августа.
6: Раз,

0: выгоду считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: «Пилигрим Авто», Вологде, 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царёва», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
6: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: Камакафо, это Бамфанк МС только что на радио DFM. И вы знаете, что хочется сказать? Как бы мы с вами не любили наших домашних животных, иногда они приносят такие испытания, в которых не утонуть бы.
1: Не понял.
0: А что тут непонятного? Кошка лапой открыла кран и затопила соседей в Москве. А суд обязал хозяина питомца выплатить 654 тысячи рублей для компенсации ущерба.
2: Как же теперь жить?
0: Договариваться с котиками на берегу, что можно делать, а что нельзя. Ну а вообще...
3: Не смешно.
0: Жаль, жаль москвича, конечно же, но... Знаете, что самое странное во всем этом? Мы не перестанем потом этих самых котиков любить. Ой, не было бы так смешно, если бы не было так грустно. Совсем скоро обязательно поиграем и выясним, что же было дальше. А за все за это дело обязательно еще и потом подарим вам наш фирменный приз. Ну а пока я, Артем Скоробогатый, продолжаю вам желать легкого рабочего дня в нашей компании.

0: Елена, значит, постучалась к нам в эфир радио DFM, и мы ее категорически приветствуем. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Откуда к нам пожаловали, рассказывайте.
1: Город Владимир.
0: Шикарно. Все ли успели сделать за это лето, которое уже потихонечку подходит к концу?
1: Еще не все. Еще, я думаю, успеть все.
0: Надо постараться, в том числе и выиграть наш фирменный приз. Что было дальше? У нас есть для вас самая нереальная реальная новость. Я хочу это подчеркнуть, Елена. Сейчас же я ее озвучу, следом предложу три варианта развития событий, то бишь три варианта концовки. Выберите правильный, с нас фирменный приз. Если ничего не получается, то, сами понимаете, с вас фирменные приветы. Итак, в Гонконге, Елена, движение поездов было нарушено из-за... Многоточий вопрос. Что было дальше? Электричество, забастовки или животного? Выбирайте.
1: Ух. Не знаю, может быть, животное?
0: Если животное, то какое?
1: Даже не предположил.
0: Ну, самое смелое предположение. Гонконг. Кто там может быть такой? Интересный. Ладно, долго будете думать. Возможно, вы даже разволновались. Значит, вы предполагаете животного. Принимается. В Гонконге движение поездов было нарушено из-за обезьяны. Елена на рельсах, которая гуляла по ним целый час с мыслями о том, видимо...
2: И пусть весь мир подождет.
0: Это победа. Это победа, Елена. Безоговорочная победа. Мне кажется, Елена немножечко растерялась и от испуга выбрала правильный вариант ответа. Я вас поздравляю. Вы не пугайтесь,
1: спасибо,
0: пожалуйста, там сильно. Не теряйтесь, да. Вы теперь получаете фирменный приз от радио DFM. А какой? Обсудим уже непосредственно за эфиром. А пока я просто вас попрошу передать ваши фирменные приветы. Наверное, есть кому?
1: Да, своим коллегам большой привет. Всем хорошего настроения.
0: Коллеги, не завидуйте фирменному призу, который выиграла Елена на радио DFM. А вообще, чуть позже поднакину вам поводов для праздника.
3: Реклама на DFM.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82. DFM. Вместо сайта радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
0: Второе место.
2: Number two.
3: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta и

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфы.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Сверина.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
13: Этот демон необычный.
12: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
13: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
12: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не те без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко расскажу вам о том, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день порядка в женской сумочке. Или же день полета на воздушном шаре. И попробовать надуть его так, чтобы взлететь, напевая при этом.
1: Я улетаю на большом воздушном шаре. Куда не знаю, зачем не знаю.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно до плюс 15 градусов и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
6: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
11: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
12: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. D-News. На DFM.
13: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 20 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды. Ремонт школы номер 36 в Вологде завершен на 73%. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 20 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды. Статистикой поделился глава Вологды Сергей Жестянников. В областной столице на ежедневной основе продолжается обычная и влажная уборка улично-дорожной сети. Работы выполняет МКУ «Зеленоградск». Для поддержания чистоты используется порядка 50 единиц специальной техники. Ручной уборкой занимается более 900 человек. За сутки было убрано порядка 60 кубометров смета. Продолжаются покосы территорий. В Вологде от травы избавили уже почти 1400 гектаров уличной дорожной сети, парковых зон, дворовых и неразграниченных территорий. Ремонт школы номер 36 в Вологде завершен на 73%. На объекте ежедневно трудится 40 человек. В школе практически полностью смонтированы подвесные потолки в классах. Во всех коридорах уложена напольная плитка. Продолжаются установка дверей, покраска стен, укладка линолеума и монтаж сцены в актовом зале. Параллельно рабочие приступили к ремонту пола в спортзале. Все работы планируется завершить к началу учебного года. Ремонт школы проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и народной программы «Единой России» при поддержке губернатора. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
14: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: Только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то чем дальше в лес, тем больше дров.
1: Не понял.
0: Аналитики тут выяснили, мужчин каких профессий россиянки считают самыми красивыми. Итак, в тройке лидеров оказались врачи, тренеры и пилоты. Причем они точно знают ответ, почему.
2: Потому что мы пилоты.
0: Ну а мы с вами знаем, что впереди у вас есть возможность выиграть фирменный приз от Радио DFM, так как на очереди игра «Слово дня». Просто дождитесь моего сигнала, первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Торжественно. Всем здрасте, мордасте. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
3: Реклама. Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
10: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
11: Категория 16+.
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.

0: Итак, игрушка «Слово дня», и с нами должна быть на связи, надеюсь, никуда не потерялась, из Новосибирска грамотей Ольга. Давайте ей поаплодируем, Ольга. Здравствуй.
1: Всем привет, добрый день.
0: Говорит, я в пробке, скучно, поиграть
1: да,
0: хочу.
1: Жестко, да?
0: Уху-ху. А сколько, как правило, в это время можно постоять в Новосибирске? Кстати, московское время 15:23, у вас сколько сейчас?
1: 8:00.
0: Народ едет домой.
1: Да.
0: Понятно. Ну, давай немножечко развлечемся, чтобы тебе там не было так скучно. А у меня для тебя есть новостной заголовок, внутри которого, предательски или нет, для тебя скрывается слово, где тебе необходимо правильно поставить ударение. Если угадаешь, обязательно подарим наш фирменный приз. Если нет, то обязательно послушаем твои фирменные приветы. Итак, Оля, на вторичном рынке квадратный метр жилья в среднем по России подорожал на 3% во втором квартале или квартале этого года. А вот теперь выбирай.
1: Квартал – это улица, значит, квартал.
0: То есть квартал, а не квартал.
1: Квартал – это улица, а в бухгалтерии квартал.
0: Значит, на первый слог?
1: Да.
0: Надо разбираться. Да, существует мнение, Олечка, что данное слово в значении «часть города» произносится с акцентом на последний слог, а в значении «четверть года» на первую гласную «а». Однако это не так. В словарях зафиксирован лишь один верный вариант произношения этого существительного. И он с ударением на последний слог, поэтому правильно говорить «квартале», Олечка. Я развожу руками, а ты передаешь свои фирменные приветы.
1: Ну, привет новосибирским пробочкам сегодня. Они жесткие прижестки. Всем терпения. Всем хорошего продолжения летом.
0: Вместе с Радио Дифа.
2: Реклама на Дифа. Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявление с отметкой распродажи доступно, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
11: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
12: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
14: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Телеканал «Пятница» представляет.
16: Я наследник рэпера Гуфа.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
18: Я сын Алён Сверина.
15: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
19: Up the next.
15: А дальше тусовка.
19: On DFM.
15: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно до плюс 15 градусов и осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70-72-82.
6: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Вторник, по сути, начало рабочей недели, да? Не очень хочется здесь ни работать, ни трудиться, ни домашними делами заниматься. И вот для вас у нас есть одно исследование. Ученые выяснили, какие блюда действительно становятся вкуснее, друзья, после ночи в холодильнике. И там многое респонденты не смогли отличить. Но стало вкуснее действительно курица в соусе баттер чикен. Ну и вообще, там это скорее про психологию. Если человек заранее уверен, что вчерашняя еда должна быть насыщеннее и вкуснее, это на самом деле и происходит, друзья. Так что достаем вчерашнее, представляем, что это вкусно, и немножко отдыхаем, а время тратим на хорошую музыку. Продолжаем ее слушать. Друзья, меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет. В этом часе будет тема, обсуждать будем и выигрывать мерч. Надеемся, что вы примете участие.

нас порой совершают ошибки. Тут, думаю, никто со мной спорить не будет. Но если будет, то этот человек обманывает. Давайте об ошибках в этом часе мы с вами и пообщаемся. И, возможно, вы выиграете наш мерч. Итак, давайте задам тему этого часа. Ситуации, когда вы знали, что совершили ошибку, точнее, совершаете, но все равно продолжали это делать. Пишите ваше сообщение на эту тему в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Я почитаю несколько, выберу случайно, этот человек получит подарок. Еще раз. Ситуации, когда вы знали, что совершаете ошибку, но все равно продолжали это делать. Пишите.

0: время определить человека, который получит наш мерч. Вопрос был вот такой. Ситуация, когда вы знали, что совершали ошибку, но все равно продолжали это делать. Привет, ZFM, Андрей пишет. Я точно знал, что после фразы «Да, я только одну серию посмотрю, утром буду ненавидеть себя», так и случилось у меня сегодня. Что ж, со всеми бывает. Когда начал спорить с человеком в интернете, уже через 3 сообщения понял, что мне это аукнется. Так и было. Потом в личку много времени писал, пришлось заблокировать. Ну, в интернете с кем-то ссорить себе дороже. Я однажды собирал шкаф и понял, что он неправильно поставил деталь, когда уже практически закончил. Так у меня он неправильно собранный и стоит. И еще такое сообщение нам девушка написала, она не подписалась. В последнюю пятницу прошедшую я точно знала, что не стоит звонить бывшему, но сделала это. Ночь была так себе, а после вкуса еще хуже. Ну, зато бывшему сделала приятно. Тоже плюс. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И так получилось. Случайным образом мы выбирали. Повезло именно вот этой девушке. Ну, в кавычках повезло, учитывая ее историю. Поздравляю тебя. Тебе достается наш фирменный мерч. Ребят, если вы также хотите получить подарок, ловите момент, звоните, участвуйте в наших играх, и вам точно повезет.
1: Реклама на
2: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: По стройландия.ру. 46-09-61. Кватеринбург. АСТ автоматики 28А. ОГРН 115-565-804-3961.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: продолжаем трудиться, у нас рабочий день с вами, друзья, и давайте про работу с вами поговорим, потому что недавно вышло интересное исследование, и так оказалось, что почти половина офисных сотрудников занимаются, ну, улучшением рабочих отношений прямо в офисе, ну, вы понимаете. Согласно опросам, 47% респондентов хотя бы раз предавались близости, вот прямо на рабочем месте. И с каждым годом подобных историй становится все больше. Так вот, о чем, как говорится, пел Ленинград когда-то. Тебе повезло, ты не такой, как все, ты работаешь в офисе. Мы, кстати, тоже продолжаем работать под хорошую музыку. Слушаем ее вместе. Меня зовут Женя Крот, всем огромный привет. В этом часе будем мерч разыгрывать. Участвуйте, не стесняйтесь.
1: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилерах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
1: А теперь тусовка. On DFM.

0: Ghost Town, но это легендарная работа Адама Ламберта. Ну а мы, друзья, от этого трека переходим к возможности. К возможности выиграть мерч. Итак, говорю вам про тему этого часа. Вы пишете сообщение на эту тему нам в любой мессенджер. По номеру запоминайте. +7 965 115 5 115. Выбирайте любой мессенджер и пишите. Тема вот такая. Неочевидный признак, что перед вами человек, которого стоит избегать. Возможно, про себя расскажете или про своих близких. В общем, пишите, друзья. Неочевидный признак, что перед вами человек, которого стоит избегать. Пишите.
1: Реклама на Дифа. Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика.рф.
2: ОО «Ямал», Вологда, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54 54 54. Раз.

0: бы считать. В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
1: «Пилигрим Авто», Вологде, 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-30-043-00.
2: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт Картинг». Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров, 16 картов для взрослых и детей, система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения, отдельная комната отдыха, Sony PlayStation, настольные игры и музыка, картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А, телефон 23-80-90.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Т-банк.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГР 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что

0: сейчас мы узнаем, кто у нас получит подарок. У нас была вот такая тема. Неочевидный признак, что перед вами человек, которого стоит избегать. Сейчас почитаем. Всем огромный привет. Я вообще не конфликтный. А потом начинает 40-минутную историю о том, как он поругался с официантом, кассиром, соседом. Нет, я таких людей не люблю. Если он никогда не говорит спасибо людям, которые работают в сфере обслуживания, мне кажется, потому как человек общается с официантом, можно многое понять. Ну, вот это к автору предыдущего сообщения. Человек слишком быстро переходит на «мы с тобой, как братья, если мы знакомы минут 15». Нет, я таким людям не доверяю. Привет, ДФМ, Ольга пишет. Для меня тревожный знак, когда человек никогда ни в чем не виноват. Опоздал, виноват транспорт, обидел, его неправильно поняли. Нет, человек должен принимать свою вину. Кстати, хорошая история. И еще такое. Он говорит, я люблю животных, но при этом очень плохо относится к животным на улице. Мне кажется, такие люди чем-то донастораживают. Это верно сказано, кстати. Животные — это... их надо любить, в общем. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Опять же, случайным образом мы выбираем. И повезло автору первого сообщения. Вот про неконфликтного человека писал. Поздравляю тебя. Именно тебе достается наш мерч. Ну, а для остальных скажу, что в следующем часе мы еще раз наш мерч разыграем.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца августа.
6: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
7: Чао, рагатти. Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения. Количество призов, срок от места и порядки их получения в дилерском центре.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. На площади революции начали заливать бетонные основания под новую плитку. Более 1400 гектаров травы выкошено в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. На площади революции начали заливать бетонные основания под новую плитку. В областной столице продолжается благоустройство площади революции. Подрядная организация перешла на круглосуточный режим работы. Сейчас на площади заливают бетонные основания. Продолжаются археологические раскопки на месте памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны. Параллельно специалисты ремонтируют Советский проспект. На этой неделе стартует фрезерование старого покрытия. Второй этап благоустройства площади революции ведется за счет средств из федерального, областного и городского бюджетов при поддержке губернатора и в рамках народной программы «Единой России». Это одно из ключевых общественных пространств, которое преображается к 880-летию Вологды. Более 1400 гектаров травы выкошено в Вологде. Об этом рассказал глава Вологды Сергей Жестянников. За минувшие сутки покос выполнен на территории 4 гектара. Эту работу проводят специалисты МКУ «Зеленстрой» на улично-дорожной сети, а также в парках и скверах. В областной столице на ежедневной основе продолжается обычная и влажная уборка улично-дорожной сети. Ежедневно для поддержания чистоты используют порядка 50 единиц специальной техники. Ручной уборкой занимается более 900 человек. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 18.

0: Еще один классный трек на ZFM. Здесь, собственно, других и не бывает. Продолжаем, конечно, музыку слушать. А еще давайте вот что обсудим. Тут прочитал в интернете, что японские ученые выяснили, как прокачать свою собственную удачу. Вот если вы считаете, что вам обычно не везет, вот на что стоит обратить внимание. Оказывается, ну это, естественно, просто психология. Обращаем внимание побольше на то, что у вас получается. Соответственно, на неудачи внимание не обращаем. Также быстрее принимаем решения, больше смотрим на то, какие возможности открываются, а не думаем там о рисках, сложностях, и тогда вы станете гораздо более удачливым человеком. Ну, это в целом все понятно. Кстати, в этом часе вы можете свою удачу проверить. Мы будем разыгрывать мерч, возможно, именно вы и выиграете. Привет всем, меня зовут Женя Кротов, продолжаем слушать музыку вместе.
1: Реклама. Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что...

0: Don't be shy. Вот так нам советуют быть посмелее. И правильно, друзья, смелость — это хорошо. Нужно учиться не бояться того, что вокруг нас происходит. И не бояться возможностей, например, выиграть наш мерч. Итак, я сейчас прочитаю тему этого часа. Вы ее послушаете, а потом возьмете телефон и напишите свое сообщение на эту тему. Так вы, возможно, выиграете наш подарок. Тема вот такая. Что принято считать важным, но на самом деле это не имеет значения, и об этом не стоит волноваться. Давайте, пишите свои сообщения нам в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем несколько, случайным образом выберем автора, он получит подарок. Всем удачи!
1: Реклама на Дифа. Дорогой, приходи в пиццафабрику! Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца «Хачапури». Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пицца «Фабрика РФ».
2: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29. ОГРН 12-43-54-16.

0: Продаешь авто? Звони в Марсен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Чао, рагаци! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейкут J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейкут J6» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно простой. Просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейкут J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
5: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне. В салоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт Картинг». Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Телефон рекламной службы Radio DFM. Вологде. 70-72-82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelity.ru.
7: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
8: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
13: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
14: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
15: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
16: Подробности на comtogether.t2.ru.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
19: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
0: А дальше тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что

0: что принято считать важным, но на деле это не имеет значения. Такая была вот у нас тема. Сейчас почитаем, что вы прислали. Количество лайков в интернете. В 18 лет казалось, что это очень важно. Сейчас абсолютно все равно. Привет, это Дима пишет. Я считаю, что не надо переживать, если вы не знаете, кем хотите стать, каким-то там годам. Ребята, жизнь непредсказуема. Главное, любите сегодняшний день. А, мнение случайных людей о твоей внешности или о твоих делах. Абсолютно все равно, пусть говорят, что думают, да? А, идеальная чистая квартира, если к тебе никто не приходит. Да, я понимаю, что нужно за порядком следить, но иногда нужно давать себе отдыхать. А, и еще такое сообщение есть. Сколько у тебя друзей? Раньше думал, что чем больше, тем лучше, а сейчас понимаю, что пара человек, но самых близких это намного важнее. Да, тут и не поспоришь. Выбираем человека, кто у нас получит подарок. Если вы думаете, что это зависит от нас, вы ошибаетесь. Мы случайно выбираем из тех, кто прислал сообщение. И повезло автору второго сообщения, который писал вот про то, что человек не знает, кем хочет стать к определенным годам. Поздравляю тебя, тебе достается наш мерч, напишем, как его забрать. Ну а вы, друзья, готовьтесь его выигрывать тоже, потому что ровно через час мы снова поиграем.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца августа.
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль «Центр» 54-54-54.
7: Чао, рагатти. Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
9: ООО «Стройландия.ру» 46-09-61, город Оренбург. АСТ автоматики 28А. УГРН 112-565-804-39-61.
10: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префа» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: Еще один классный летний день. Надеемся, у вас сегодня был именно такой. У нас 11 августа. Какие праздники и события? Давайте посмотрим вместе. У нас отмечается день мусорной еды. Кстати говоря, если вдруг вы хотите сегодня что-нибудь себе такое позволить, можно, потому что сегодня такой праздник. А еще сегодня день полета на воздушном шаре. Так что, если не хотите на маршрутке до дома добираться, можете вот так немножко свой день разнообразить. Ну и, кстати, нам об этом потом расскажите, а то очень интересно. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Еще один час хорошей музыки и, конечно, еще один час, где вы, возможно, выиграете наш подарок. Скоро к этому приступим. Удачи всем.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Yeah.

0: Круглосуточно.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс, я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, сильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
8: DFM.

0: И снова у нас возможность выиграть наш мерч. Все очень просто. Сейчас прозвучит тема, вы почитаете и ответите на нее. Возможно, выиграете наш подарок. Итак, тема вот такая. Что сначала казалось сложным, а на деле оказалось очень легко? Прислать сообщение, кстати, тоже несложно. Я бы сказал, даже очень легко. Пишите нам в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Еще раз тема. Что сначала казалось сложным, а на деле оказалось очень легко?
1: Реклама на Диво. Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика РФ.
2: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29. ОГРН 12-43-54-116.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. От 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царёва», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.

0: бы считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Акция действует до конца месяца.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГР 127-27-46-29. Город Москва, 18+.
5: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
15: Этот демон необычный.
14: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
15: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
14: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-984-54-58.
17: А дальше тусовка. On DFM.

0: сначала казалось сложным, но на деле оказалось легко. Такая у нас была тема, давайте почитаем, что вы прислали. Готовить. В детстве казалось, что взрослым каким-то магическим образом хватает на это сил, времени, они умеют делать это. Сейчас прочитал инструкцию или какой-то рецепт в интернете, и все готово. Водить машину. До получения прав казалось, что это очень сложно, но чем больше опыта, тем меньше на это обращаешь внимание. Ну, кстати, во всем так работает, да? Пред-ДФМ, пишет Настя из Самары. Мне казалось ужасно сложным сказать человеку «нет». Оказалось, что самое сложное — сказать «нет» первый раз. Потом все становится намного-намного проще. Настя, я думаю, все это проходили. И еще такое сообщение есть. Начать заниматься спортом. Я месяцами думал, что нужно сначала купить там форму, найти спортзал, подобрать питание. В итоге просто дома начал заниматься, и все проблемы ушли. Что ж, поздравляю с тем, что это случилось. Призываю всех заняться тем же самым. Ну а мы, друзья, сейчас выберем человека, кто получит подарок случайно из авторов, которые прислали сообщение. Повезло человеку, который написал про то, что сложно водить машину. Поздравляю, именно тебе достается наш фирменный мерч.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде благоустройство аллеи на улице Мира выполнено на 20%. Строительство всех детских площадок, запланированных на этот год, завершено в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде благоустройство аллеи на улице Мира выполнено на 20%. Сейчас работы ведутся на участке от улицы Сергея Орлова до Козленской. Специалисты уже выполнили все демонтажные работы, проложили электрические сети, приступили к выемке грунта и установке бортового камня. Куратор народной программы «Единой России» на востоке Вологодской области Сергей Селянин отметил, что к благоустройству привлечен опытный и надежный подрядчик. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». Строительство всех детских площадок, запланированных на этот год, завершено в Вологде. Специалисты завершили строительство 3 детских площадок на улице Михаила Поповича 18-20, на Архангельской 11 и на Карла Маркса 117. Также перечень научных детских игровых зон пополнила новая научная площадка по направлению физика на площади Федулова. Обновление детских площадок проходило в рамках стратегии 2.0 губернатора области Георгия Филимонова и народной программы «Единая Россия». На благоустройство 4 детских площадок из городского бюджета было выделено 60 миллионов рублей. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащих в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Сверидовой.
8: Кто они? И без своих родителей выживалите. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
13: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
14: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
15: Категория 16+.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
18: Welcome back, and right now...
17: А теперь тусовка.
18: On DFM.

0: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
1: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
2: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
5: Радио ДФМ.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Мартен,

0: Продаешь авто? Звони в Марсен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
2: Этим летом BLG Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51 77 77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения в дилерском центре.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Здравствуйте.
1: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: DFM.
1: Радио DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Radio DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.